Ас не хорини шисалёх тире таскал хрук халуй Эс гашал сайрян мыли агыс брану хат фигур Тане бэлэ бёлэ сан мортамо